угрюмо спят. Море свинцовый цвет. На берегу стоят баржи колымских лет.

прокурору зеленому слава. Леха в городе в бесте сидит. Есть у Лехи вино и есть лярвы, и покушать большой аппетит. Но не можно на улицу Лехи, ну а это ему как серпом. Свежесть лета почуя на вздохе, Леха ставни открыл.

и вскружила свобода немного. Он задумал пойти погулять, для Близзер прикинулся строго, взял наган, если что, пострелять. Лёху бабы безумно любили, в Лёхе был озорной огонек, и когда ему срок накрутили, с ним любая пошла бы на срок. Что ему там в башку залетело, девку в форме ментовской засек, как эсэсовка шла из отдела, что ты, Лёха, повяжут и срок. Вздумал Лёха ее нашампурить, о, рисковая дурья башка, и сумел таки мозги запудрить, ей про звезды задвинул слишком.

проводил ту ворону до дома, комплименты развесил с умом, согласилась на стрелку кулема, ох, понравился ей астроном. Приняла она, прихиляла она при параде, даже раньше на 10 минут. Ой, не смейтесь же вы, бога ради, а то Леху сейчас заметут, и не узнаете, что бы дальше было. Леха долго не любит супонить, на пороге разинув свой рот, тележ крикнул: смотри-ка, японец, Леха в гости ментовку ведет. Тележ ёкнул, внутри застонало, он подумал: спалили менты. Не, ну тут что-то ему подсказало, не, у этой ментовки цветы. Тележ ноги по-быстрому сделал, что-то Лёхе напомнил про спид, а за Лёхой уж хвост из отдела, шпик ментовский за Лёхой следит. Поломалась для виду девица, но недолго разделась, легла. Лёха сунул и в ванну помыться, и она его снова ждала. Распахнув на софе одеяло, она слышит за дверью шаги. Наконец-то, а то заскучала, в голове побежали круги. Кто бы видел ее удивление, опоровшись, как, видимо, груш, в бронежилете, во всем снаряжении, руки вверх ей приказывал муж. Опер Рогов секунду подумал: пристрелить эту, блядь, или как? Но потом между ног смачно плюнул и сержанту заехал в шнапак. Тут же с ним, опустив автоматы, свои взгляды уставя на пол, из ОМОНа стояли ребята, астроном огородом ушел. А если Леха задумал, что сделать, значит, сделает, что говорить. Не впервой огородами бегать, с детства Леха любил пошалить. А потом говорили ребята: Леха трипер, мол, где-то схватил, тележ сглазил. Все он виноватый, он ведь Лехе про спид говорил.

0: Иногда мне кажется, что я не выживу здесь и сорвусь. Но откуда-то берутся силы. Это, наверное, потому, что у меня есть ты.
1: А я мысли свои, как окурки, тушу. Третьи сутки я в буре, уже зависаю. И в барак возвращаться никак не спешу. Я по сучьему шепоту здесь

одну только пайку, холод крепкого объятия ночью берет и ныряет за точкой меж ребер под майку.

Дождь в окно постучит, это я. Ведь когда-то же кончится срок.

не беда. Чифернуть бы ништяк, да голяк. Ты не плачь, дорогая моя. И пока языка это так. Пар клубит изо рта,

Ты не плачь, дорогая моя. И пока языка это так.

многих я здесь узнал, с многими я на «ты». Будет базар, вокзал, женщины и цветы. Любочка, нам коньяк, если Дербент, то пусть. А из закуски так, да что-нибудь на свой вкус. Вижу, и ты пришла, да ищешь меня не там. Девочкой ты была, стала такой мадам. Все, господа, я сдал, слабость прошу простить. А где я любовь искал, да было ли кого любить? В сердце засела грусть, где вы мои года? Дали ноги в грудь, та же все, как всегда. Жалко, конечно, что ж, время пришло сидеть. Годы уж не вернешь, а можно о них попеть. Ты не своди с ума, а пригласи на вальс. Душка, тут женщин тьма, а я хочу только вас. И вот мы танцуем вальс, а сердце так и стучит. А Вова сказал, для вас оркестр все повторит. И вот мы танцуем вальс, я чувствую твою грудь. Вова, прошу,

от старость подкралась к сердцу больному хмельная любовь.

пришла. Да ищешь меня не там. Девочкой ты была, стала такой, мадам. Все, господа, я сдал, слабость прошу простить. А где я любовь искал, да было ли кого любить? В сердце засела грусть, где вы мои года? Дали ноги в грудь, та же все, как всегда. Жалко, конечно, что ж, время пришло сидеть. Годы уж не вернешь, а можно о них попеть. Ты не своди с ума, а пригласи на вальс. Душка, тут женщин тьма, а я хочу только вас. И вот мы танцуем вальс, а сердце так и стучит. А Вова сказал, для вас оркестр все повторит. И вот мы танцуем вальс, я чувствую твою грудь. Вова, прошу,

и зимы с летами ни разу не менялись. 6 лет промчались, как шальные поезда, с тех пор, как мы с Андрюхой утречком расстались.

новые красючки. Мне на картинке, записанные со слов Тверской сводницы, Клавки-помидорихи. Эх,

Помню, как счастливо голопузом в детстве, что ни в сказке не наврать, не описать. Меня мама брала в баню на Советской, и давай меня тереть и отмывать. Я ж дурак тогда кричал и дрыгал ножкой, кулачками глазки тер и не смотрел, как мать.

пиши. Да въехал с похмелья с моста в нефтебазу, а форт на ремонте стоит. Водочку льем, водочку пьем,

0: газету прокрутим немножко, там круг свои песни поет. Вы круга не знаете, гляньте в окошко, он сам в этой будке и пьет.
1: Водочку льем, водочку пьем, водочку пьем.

Соминка, площадь Сиюжный, и на пролетарке сушняк. Водочку льем, водочку пьем, водочкой только живем. Водочку льем, водочку пьем.

вчера наши свечи зажжены вновь. Так приятно и мило, без лишних слов. Хоть печально, но эта печаль красива. Я давно так душою не отдыхал, взял гитару, мелодию написал. И слова, как с листа, хоть строчки ложатся криво.

Наши свечи зажжены вновь, так приятно и мило, без лишних слов. Хоть печально, но эта печаль красива. Если свечи потухнут, есть звезда, та, которая будет гореть всегда. Это вера, надежда.

обещали мне ништяк, браток. И дразнил тебя, ты плакала в платок, а пацаны кричали мне ништяк, браток. Один раз, в тот, когда я заступился за тебя,

Как ни странно, но все же, по-моему, юность сгорела. Первый признак, что трезво о жизни я стал рассуждать. Кружит снег незадумчивый, легкий, пушистый и белый. Я тебе не смогу на всю улицу громко кричать. Даже глупости и сумасбродства навеки забыты. Я уже не смогу даже вспомнить о нашей любви. Помню только у дома цветы и окно приоткрыто. И от летней грозы по дорогам струятся ручьи. Как ни странно, сейчас это кажется

прокурору зеленому слава. Леха в городе в бесте сидит. Есть у Лехи вино и есть лярвы, и покушать большой аппетит. Но не можно на улицу Лехи, ну а это ему как серпом. Свежесть лета почуя на вздохе, Леха ставни открыл.

и вскружила свобода немного. Он задумал пойти погулять, для Близзера прикинулся строго, взял наган, если что, пострелять. Леху бабы безумно любили, в Лехе был озорной огонек. И когда ему срок накрутили, с ним любая пошла бы на срок. Что ему там в башку залетело, девку в форме ментовской засек. Как эсэсовка шла из отдела, что ты, Леха, повяжут и срок. Вздумал Леха ее нашампурить, о, рисковая дурья башка. И сумел таки мозги запудрить, ей про звезды задвинул след.

проводил ту ворону до дома, комплименты развесил с умом, согласилась на стрелку кулема. Ох, понравился ей астроном. Приняла она, прихиляла она при параде, даже раньше на 10 минут. Ой, не смейтесь же вы, Бога ради, а то Леху сейчас заметут, и не узнаете, что бы дальше было. Леха долго не любит супонить, на пороге разинув свой рот. Телеш крикнул: смотри-ка, японец, Леха в гости ментовку ведет. Телеш ёкнул, внутри застонало. Он подумал, спалили менты. Не, ну тут что-то ему подсказало. Не, у этой ментовки цветы. Телеш ноги по-быстрому сделал, что-то Лехе напомнил про спид. А за Лехой уж хвост из отдела, шпик ментовский за Лехой следит. Поломалась для виду девица, но недолго разделась и легла. Леха сунул и в ванну помыться, и она его снова ждала. Распахнув на софе одеяло, она слышит за дверью шаги. Наконец-то, а то заскучала. В голове побежали круги. Кто бы видел ее удивление, опоровшись, как, видимо, груш, в бронежилете, во всем снаряжении, руки вверх ей приказывал муж. Опер Рогов секунду подумал: пристрелить эту, блядь, или как? Но потом между ног смачно плюнул и сержанту заехал в шнапак. Тут же с ним, опустив автоматы, свои взгляды уставя на пол, из ОМОНа стояли ребята, астроном огородом ушел. А если Леха задумал, что сделать, значит, сделает. Что говорить, не впервой огородами бегать. С детства Леха любил пошалить. А потом говорили ребята: Леха трипер, мол, где-то схватил, телеш сглазил. Все он виноватый, он ведь Лехе проспит говорил.

Да, это было вчера. А хотел я бы смог без причины остаться. Свет в прихожей горит, в комнате полумрак. А ты ждешь, я приду и начну объясняться. Вот и все. Это было вчера. Вот и все. Ничего не вернешь. Осень, грустная осень, прости, я жалею. Мы расстались с тобой. Играл музыку дождь, и летела листва по зеленым аллеям. Вот и все, ничего не вернешь. Вот и все, это было вчера. Недопитый бокал недолюбленной ночи. Мы расстались с тобой. Играл музыку дождь. Мы расстались, а он ничего знать не хочет. Вот и все, ничего не вернешь.

блестящем платье, в золоте и жемчугах, каблук на шпильке, а в руках букет из роз. Бардак молчит, а ты идешь вся на понтах. А помнишь, как тебе свои я розы нес? Когда в пустом трамвае ехали домой, полночный город замолкал и засыпал. Как пахли почки, разбухавшие весной, я от любых невзгод тебя оберегал. Я каждый день тебя на зоне вспоминал. Мои мечты, быть может, сбудутся теперь, как на прощание тебя в щеку целовал. Ты улыбалась и захлопывала дверь. Как не хотелось мне, прощаясь, уходить. Ах, сколько было нам с тобой прекрасных лет. И я не уходил, я ждал, чтоб посмотреть, когда ты в спальне у себя погасишь свет. А там у арки уже ждали молотнуть. Я мог дворами, но я через арку шел. Мне так хотелось по зубам им навернуть. Один из них сейчас ментом такой козел. А я мочил его в той арке много раз. Он был всегда готов на разный западляк. И я ему со смаком бил под правый глаз. И каждый вечер реставрировал синяк. Ты помнишь, как последний раз пришли в кабак? А там с ментами участковый отдыхал. Он только что заочно кончил свой юрфак. Он пьяный был, тебя на танец приглашал. Влюбился вождь цветная, к мамочке пошел. А дальше твой папаша вникнул, что к чему. За то, что этому менту в подъезде щелк, меня на 8 лет упрятали в тюрьму.

И вот я здесь, ты через зал к столу идешь. Не улыбнешься, не узнаешь, столько зим. Тебе сегодня день рождения, ты цветешь, а я как фраер за бутылочкой один. И я послал с официантом, чтоб дал знать, маляву в строчку, не грусти и не скучай. Ты побежишь меня по столикам искать в блестящем платье, в жемчугах, девочка-парень.

0: Иногда мне кажется, что я не выживу здесь и сорвусь. Но откуда-то берутся силы. Это, наверное, потому, что у меня есть ты.
1: А я мысли свои, как окурки, тушу. Третьи сутки я в буре, уже зависаю. И в барак возвращаться никак не спешу. Я по сучьему шепоту здесь

одну только пайку. Холод крепкого объятия ночью берет и ныряет за точкой меж ребер.

Дождь в окно постучит, это я. Ведь когда-то же кончится срок.

Ты не плачь, дорогая моя. И пока языка

плачь, дорогая моя. И пока языка это так.

0: боялся, и для женщин это во.
1: Спасибо. Письмо маме.

нежно гладишь теплой рукой. Письмо мое последнее к тебе, письмо мое нечастое домой. И думаешь, наверное, о судьбе. Ты думаешь, как встретимся опять? Я, как всегда, куплю тебе цветы. Я знаю, мама, ты устала ждать. А ждать меня

большим от руки. За праздники на кухне у плиты посылку с перевесом 300 грамм, которую не приняли менты, и за малявку тайную друзьям.

Я не старый, но поверь, уже седой. В нашей жизни ничему не удивляюсь.

0: сентября меня кто-то своим сердцем согревает. Холодный вечер,
1: вечер.
0: Осень.

0: Он шепчет мне, что я у женщин вечный гость.
1: Мой лучший гость.
0: Хоть с поздний час, а я вот жду, что ты придешь.
1: Я тоже жду.
0: Под звон дождя, но не сегодня, завтра хоть.

Вот и все, это было вчера. Наша тайна с тобой оказалась напрасной. И последнюю ночь я не спал до утра. Я прощался с тобой, говоря тебе здравствуй. Вот и все, это было вчера. Вот и все, это было вчера. А хотел я бы смог без причины остаться. Свет в прихожей горит,

Вот и все, это было вчера. Вот и все, это было вчера. Словно сладостный сон, ни на что не

Но вот, сынок, мой порох отсырел. Ломлюсь на помеловку к центровой. Сегодня пьем и отдохнем от дел. Иду туда, где воля и покой.

пойду туда, где воля и покой. И не дай бог примеривать косяк. А если и придется погореть,

Самые злые лагеря. Хоть много я по жизни потерял, но знаю, я ее не прожил зря.

Спасибо, друзья. Сейчас вальс под названием «Падал снег». Это было очень давно, а может быть даже и не было, но я помню, снег падал на ладони, таял, падал снег.

Старик прошамкал громко «ап», и зелье испарился, и вмиг за 39 земель нежданно очутился. В какой эпохе, строй какой, у леса на опушке, изба стоит с одной ногой, все как поведал Пушкин. И зелье крикнул с пьяных глаз, а земь ногой ударил: «Вертись, изба, ко мне тотчас, меня-то вы не ждали». А из избы в ответ слова, какие редко слышим: «Так обстановка такова, там был Калиныч с Мишкой, за встречу выпить бы не прочь, нашли в синях бодейку, и пили ели там всю ночь, Калиныч дал идейку. Уж если 39 земель по правде существуют, пойдем гостить Кощею зель, недельку или другую». «Не, он не пьющий, не пойду, хотя и долгожитель, я вас к Кощею приведу, а он нас вытрезвитель». И клялся собственной башкой, про что узнал из книжек: Кощей живет с бабою Егой, сопливеньких детишек. Но тут на дом спустилась тьма, Ега упала с печки, и зелье громко крикнул: «Ма, Егуся, добрый вечер!» Он ей проделал реверанс, почтенно чмокнул ручку. Ега смутилась, пала в транс, слаба на эти штучки. А бабка гнала самогон и, бровь скосив, спросила: «Кто вы такие, ты и он, что Мишку покосила? Ты что, Ега, с ума сошла? Мы ж нищие студенты. А я уж думала, что вы Кощея резиденты. Шпионит он и хочет знать секрет моего прогона, чтоб самому со змеем гнать сивуху с самогоном». Калиныч громко завопил: «Кощею едем в гости!» И на метлу тотчас вскочил и прыгал, что есть злости. «Прощай, бабуся, не взыщи!» Все трое улетели. И вот уже товарищи в кощейском подземелье, обшарив в поисках углы, «Вина нет!» — крикнул Мишка. «Да, пить здесь нечего, увы, серебро да золотишко!»

нежно гладишь теплой рукой. Письмо мое последнее к тебе. Письмо мое нечастое домой. И думаешь, наверное, о судьбе. Ты думаешь, как встретимся опять. Я, как всегда, куплю тебе цветы. Я знаю, мама, ты устала ждать. А ждать меня умеешь только ты.

горы в большем от руки. За праздники на кухне у плиты посылку с перевесом в 300 грамм, которую не приняли менты, и за малявку тайную друзьям.

сопки угрюмо спят. Море свинцовый цвет. На берегу стоят баржи колымских лет.

блатному, урке и простому человеку. А над Владимиром висел багровый месяц, и кто-то в камере запел

с такой грустью, не жалея. Как может петь и тосковать душа еврея? И уважением прониклись арестанты к еврейской маме и к босяцкому таланту.

0: Иногда мне кажется, что я не выживу здесь и сорвусь. Но откуда-то берутся силы. Это, наверное, потому, что у меня есть ты.
1: А я мысли свои, как окурки, тушу. Третьи сутки я в буре, уже зависаю. И в барак возвращаться никак не спешу. Я по сучьему шепоту здесь

одну только пайку. Холод крепкого объятия ночью берет и ныряет за точкой меж ребер.

Пар клубит изо рта. Не беда, чифернуть бы ништяк, да голяк. Ты не плачь, дорогая моя. И пока языка

Не плачь, дорогая моя. И пока языка это так.

жизни что? Понял? И без понта бы не пел с грустью. У кого душа в вине тонет, у кого так в ней вообще пусто. Я бы родину свою, Волгу, не любил так глубоко, страстно. Не сбивали бы меня с толка этим флагом от крови красным.

Смотрю, грустно. Кто-то лифчики свои сушит, да из форточки несет дустом.

пришла, и лучики тепла доверчиво глядят в мое окно. Опять защемит грудь, и в душу влезет грусть, по памяти пойдет.

согрешит и вместе согрешит с той девочкой, что так давно любил. С той девочкой ушла, с той девочкой пришла забыть ее.

Там под окном ЗК проталина тонка, и все, что недолга, моя весна. Я радуюсь, что здесь, хоть этот оно есть, как мне твоя любовь нужна.

блестящем платье, в золоте и жемчугах, каблук на шпильке, а в руках букет из роз. Бардак молчит, а ты идешь вся на понтах. А помнишь, как тебе свои я розы нес? Когда в пустом трамвае ехали домой, полночный город замолкал и засыпал. Как пахли почки, разбухавшие весной, я от любых невзгод тебя оберегал. Я каждый день тебя на зоне вспоминал. Мои мечты, быть может, сбудутся теперь. Как на прощание тебя в щеку целовал, ты улыбалась и захлопывала дверь. Как не хотелось мне, прощаясь, уходить. Ах, сколько было нам с тобой прекрасных лет. И я не уходил, я ждал, чтоб посмотреть, когда ты в спальне у себя погасишь свет. А там у арки уже ждали молотнуть. Я мог дворами, но я через арку шел. Мне так хотелось по зубам им навернуть. Один из них сейчас ментом такой козел. А я мочил его в той арке много раз. Он был всегда готов на разный западляк. И я ему со смаком бил под правый глаз. И каждый вечер реставрировал синяк. Ты помнишь, как последний раз пришли в кабак? А там с ментами участковый отдыхал. Он только что заочно кончил свой юрфак. Он пьяный был, тебя на танец приглашал. Влюбился вождь цветная, к мамочке пошел. А дальше твой папаша вникнул, что к чему. За то, что этому менту в подъезде щелк, меня на 8 лет упрятали в тюрьму.

И вот я здесь, ты через зал к столу идешь. Не улыбнешься, не узнаешь, столько зим. Тебе сегодня день рождения, ты цветешь, а я как фраер за бутылочкой один. И я послал с официантом, чтоб дал знать, маляву в строчку, не грусти и не скучай. Ты побежишь меня по столикам искать в блестящем платье, в жемчугах, девочка, парень.

Следующая песня как раз написана по впечатлениям от встречи с одной своей старой знакомой, очень красивой девушкой, за которой бегала вся школа, и вдруг я ее увидел, она стоит около магазина в качестве синюхи. И вот тогда она еще смотрела на жизнь какими-то глазами потребителя, и как раз подходит под четверостишие. Интересы твои, ресторан и кровать. Сколько шика, какого же черта? И еще я скажу, ты дешевая блядь. Да к тому же не первого сорта. Трутся возле бюста

устал и хочешь спать. И давно приелся запах незнакомых рук. Женщина в постели, на столе окурки, рядом новый пьяный друг. А настанет утро, снова поплетешься ждать вечернего звонка. Именем подруги снова назовешься, как скользнет груди рука. С грубыми словами

твоя такая, без остатка вся пройдет. Девочки-плутовки трутся у чужих столов, но облом на даче, рваные матрасы, и свободных нет углов.

улыбаясь пьяно, падает на плечи, словно с ней давно знаком. А ведь когда-то в школе ты училась на отлично, а сейчас живешь свинцом.

Тишина, наши свечи зажжены вновь. Так приятно и мило, без лишних слов. Хоть печально, но эта печаль красива. Я давно так душою не отдыхал. Взял гитару, мелодию написал. И слова, как с листа, хоть строчки ложатся криво. Тишина, я слышу, звучит рояль. Так торжественно.

Тишина, наши свечи зажжены вновь. Так приятно и мило, без лишних слов. Хоть печально, но эта печаль красива. Если свечи потухнут, есть звезда, та, которая будет гореть всегда. Это вера, надежда.

бледней. В глазах поплыл зеленый пьяный вечер, качаясь на вершине.

0: махнул сейчас стакан.
1: Если б мне поставили
0: ночью в церкви ни души, волки в поле воют.

прокурору зеленому слава. Леха в городе в бесте сидит. Есть у Лехи вино и есть лярвы, и покушать большой аппетит. Но не можно на улицу Лехи, ну а это ему как серпом. Свежесть лета почуя на вздохе, Леха ставни открыл.

и вскружила свобода немного. Он задумал пойти погулять, для Близзеру прикинулся строго, взял наган, если что, пострелять. Лёху бабы безумно любили, в Лёхе был озорной огонек. И когда ему срок накрутили, с ним любая пошла бы на срок. Что ему там в башку залетело, девку в форме ментовской засек. Как эсэсовка шла из отдела, что ты, Лёха, повяжут и срок. Вздумал Лёха её нашампурить, о, рисковая дурья башка. И сумел таки мозги запудрить, ей про звезды задвинул след.

проводил ту ворону до дома, комплименты развесил с умом, согласилась на стрелку кулема. Ох, понравился ей астроном. Приняла она, прихиляла она при параде, даже раньше на 10 минут. Ой, не смейтесь же вы, Бога ради, а то Леху сейчас заметут, и не узнаете, что бы дальше было. Леха долго не любит супонить, на пороге разинув свой рот, тележ крикнул: смотри-ка, японец, Леха в гости ментовку ведет. Тележ ёкнул, внутри застонало, он подумал: спалили менты. Не, ну тут что-то ему подсказало, не, у этой ментовки цветы. Тележ ноги по-быстрому сделал, что-то Лехе напомнил про спит. А за Лехой уж хвост из отдела, шпик ментовский за Лехой следит. Поломалась для виду девица, но недолго разделась и легла. Леха сунул и в ванну помыться, и она его снова ждала. Распахнув на софе одеяло, она слышит за дверью шаги. Наконец-то, а то заскучала, в голове побежали круги. Кто бы видел ее удивление, опоровшись, как, видимо, груш, в бронежилете, во всем снаряжении, руки вверх ей приказывал муж. Опер Рогов секунду подумал: пристрелить эту, блядь, или как? Но потом между ног смачно плюнул и сержанту заехал в шнапак. Тут же с ним, опустив автоматы, свои взгляды уставя на пол, из ОМОНа стояли ребята, астроном огородом ушел. А если Леха задумал, что сделать, значит, сделает. Что говорить, не впервой огородами бегать. С детства Леха любил пошалить. А потом говорили ребята: Леха трипер, мол, где-то схватил, тележ сглазил. Все он виноватый, он ведь Лехе проспит говорил.

вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь,

что ты можешь предложить мне за любовь? Белье с Парижа, черный форт и украшения, подарки к праздникам и телефон без слов.

за окном, как эти оперы в Ласкало ненавижу. Я помню, в школе все с тобой хотят дружить. Ты самый первый нам крутил Бахама-мама. Ты мог домой к себе на Витек пригласить, ходить в джинсах, ведь папа твой в обкоме замом. Тебя девчонки целовали на причмок за очень вкусные с орехами конфеты. Они красивые смотрели в потолок, дрожа от зависти, что было так заметно. Красавчик, ты мне рай и небо предлагал, но отказной кулон был в ящик с почтой брошен. Ты рай с Верочкой такие же давал, чтоб тем не вешали, какой же ты хороший. Ты в трех квартирах в Южном здесь и на Тверском решил размахом взять, деньгами побросаться, и хвастал даже, что с Иванычем знаком, и с почтарем однажды ездил развлекаться. Ну что ты можешь предложить мне за любовь? Белье в Париже, черный форт и украшения.

Спасибо, друзья. Сейчас вальс под названием «Падал снег». Это было очень давно, а может быть даже и не было, но я помню, снег падал на ладони, таял, падал снег.

Лишь снег и луна за окном. Звонит мне как-то друг: приезжай, посидим, попьем. Я поехал, гитару взял, там девчонки и песен хотят. И попал с корабля на бал и увидел в гостях тебя.

в городском саду. В каждом есть свой секрет, да трудно в душе прочесть. Есть оно счастье, нет, да где-то, наверное, есть. И вот улетела грусть, в прошлом она уже. Я не с тобой.

угрюмо спят. Море свинцовый цвет. На берегу стоят баржи колымских лет.

Наша тайна с тобой оказалась напрасной. И последнюю ночь я не спал до утра. Я прощался с тобой, говоря тебе здравствуй. Вот и все, это было вчера.

смог без причины остаться. Свет в прихожей горит, в комнате полумрак.

ты ж не скажешь ни слова плохого. Все солидно, джентльменский подход. Только если немного блатного, то, пардон, весь в наколках живот. Про остальном это интеллигенты. Галстук, троечка, стрелочки вниз. Просто где-то в каких-то моментах, сука, взгляды у них разошлись. Да-да-да. Ты ж не скажешь про то, что отняли. Ты же сам предложил кошелек, а взамен вам кирпичик отдали. И курнуть беломора бычок. Без побоев, без рук и насилия, так культурно с тобой обошлись. Грубым словом вас не поносили, вы же сами в штанишке пись-пись. И вот вы в новенькой сварочной куртке, как с иголочки профиль анфас.

Согнали как-то на централ воров в законе. Мочились суки в прохаря, в тюрьме и в зоне.

блатному, урке и простому человеку. А над Владимиром висел багровый месяц, и кто-то в камере запел

Вот следующая песня как написана по впечатлениям от встречи с одной своей старой знакомой, очень красивой девушкой, за которой бегала вся школа, и вдруг я ее увидел, она стоит около магазина в качестве синюхи. И вот тогда она еще смотрела на жизнь какими-то глазами потребителя, и как раз подходит под четверостишие. «Интересы твои, ресторан и кровать, сколько шика, какого же черта? И еще я скажу, ты дешевая блядь, да к тому же не первого сорта». Трутся возле бюста

жизнь твоя такая, без остатка вся пройдет. Девочки-плутовки трутся у чужих столов, но облом на даче, рваные матрасы, и свободных нет углов.

улыбаясь пьяно, падает на плечи, словно с ней давно знаком. А ведь когда-то в школе ты училась на отлично, а сейчас живешь свинцом.

0: Михаил Круг.
1: Солистка группы «Попутчик» Светлана Тернова.
2: И песня. Давай.
3: Поговорим.

0: хоть знай, я и ты, что все слова давно в душе перегорели, но в памяти моей,
1: и в памяти моей
0: так много теплоты,
1: так много теплоты.
0: Я помню, мы с тобой глаза в глаза глядели. Я думаю,

одета. Так хочется туда, туда, где не болит. Давай поговорим.

свое. Я помню слово в слово, как будто ты мне снова сказала

влекут народ к себе юга, на золотые берега, где можно целый день лежать и кверху задом загорать.

же топы наших шлюх и уголовный элемент спешит доярка отдохнуть, с разбега в море болтыхнуть, забыться от своих коров.

0: снимать загар.
1: Без мужа пьяного уснуть.
2: Его не нюхав перегар.
3: Спешит венца попить главбух. Он от бумаг своих обух. Он слишком много воровал.

спеши. Да въехал с похмелья с моста в нефтебазу, а форт на ремонте стоит. Водочку льем, водочку пьем, водочку пьем.

0: заразились, не то что после кипергу. Водочку льем, водочку пьем, водочкой только живем.
1: Купите кассету, прокрутим немножко, там круг свои песни поет. Вы круга не знаете, гляньте в окошко, он сам в этой будке и пьет.
0: Водочку льем, водочку пьем, водочку пьем.

водочку пьем, водочкой только живем. Туман в Петербурге, в Москве снег и стужа, в Твери жаждой маются так. С похмелья вся Соменка, площадь Южной и на пролетарке сушняк. Водочку льем, водочку пьем, водочкой только живем. Водочку льем, водочку пьем, водочку пьем.

0: Михаил Круг.
1: Солистка группы «Попутчик» Светлана Тернова.
2: И песня. Давай.
3: Поговорим.

0: давай поговорим. Хоть знаю я и ты, что все слова давно в душе перегорели, но в памяти моей,
1: и в памяти моей
0: так много теплоты,
1: так много теплоты.
0: Я помню, мы с тобой глаза в глаза глядели. Я думаю,

лето. Так хочется туда, туда, где не болит. Давай поговорим.

слушай лучше, девочка, сюда. С огнем играешь, лярва, ветер дразнишь, что урки не прощают никогда.

0: звонят колокола.
1: Песня посвящается пацанам, которых с нами нет.

Я не спал до утра. Я прощался с тобой, говоря тебе здравствуй. Вот и все. Это было вчера.

скалы, что ограду лишь поставите, принесете в дом ему цветы. Я стою на перепутье памяти у холодной мраморной плиты. Сон не сон, а у театра плакали зрители премьеры не конца, а в толпе вампиры с вурдалаками пели лишь

прослушали, прохлопали. Но ему пытались подражать. Загнанных коней, загривы мокрые. Никому теперь не удержать.

сердце под девичью грудь. Острый кинжал вонзила. Прощай же, любый мой.

каждом городе стремление выше, в каждом доме недоплакан плач, на эстраду в ресторане вышел грязный и оборванный скрипач, повернувшись медленно, но жутко,

Шепот о любви ослабших губ. Он играл и не выпадала скрипка из его окаменевших.

что ты можешь предложить мне за любовь? Белье с Парижа, черный форт и украшения, подарки к праздникам и телефон без слов.

за окном, как эти оперы в Ласкало ненавижу. Я помню, в школе все с тобой хотят дружить. Ты самый первый нам крутил Бахама, мама. Ты мог домой к себе на видик пригласить, ходить в джинсах, ведь папа твой в окоме замом. Тебя девчонки целовали на причмок за очень вкусные с орехами конфеты. Они красивые смотрели в потолок, дрожа от зависти, что было так заметно. Красавчик, ты мне рай и небо предлагал, но отказной кулон был в ящик с почтой брошен. Ты рай с Верочкой такие же давал, чтоб тем не вешали, какой же ты хороший. Ты в трех квартирах в Южном здесь и на Тверском решил размахом взять, деньгами побросаться, и хвастал даже, что с Иванычем знаком, и с почтарем однажды ездил развлекаться. Ну что ты можешь предложить мне за любовь? Белье с Парижа, черный форт и украшения.

Вот и все, это было вчера. Наша тайна с тобой оказалась напрасной. И последнюю ночь я не спал до утра. Я прощался с тобой, говоря тебе здравствуй. Вот и все, это было вчера. Вот и все, это было вчера. А хотел я бы смог без причины остаться. Свет в прихожей горит.

вот и все. Это было вчера. Вот и все. Это было вчера. Словно сладостный сон, ни на что не годится.

не хочет. Вот и все, ничего не вернешь. Вот и все, пожелтела листва,

Без перспективы, без добра, я в тюрьме езжаю со двора, как говорится, исключительно по блату. Я на Гагарина коптел, пока с летах шил и корпел, но я твердил, что я ни в чем не виноватый.

помню все сполна. Еще настанут времена, о, кабы знать, что среди нас стукач нашелся. Я никогда не пасовал, я или пан, или пропал. Я жизнь тюремную торчал от малолетки. Начальник колет, дело шьет, но ну попробуй его дает. Концы с концами не сведет, а птичка в клетке. Я помню, первый раз торчал, на всю катушку отмотал.

поперек, с ним не поспоришь. Он на гитаре осыпок, сам Дольский так играть не мог. Но жаль, под вышку подкатил все из-за бабы. А брали на моих глазах, я плакал, но Витек сказал: не надо, Жора, подожди процесс хотя бы. Судья закончил, охнул зал, а Витька спел «Базар, вокзал», и до сих пор в глазах стоит его улыбка. Меня в наручниках вели, а только в камеру зашли, я понял, что сейчас попались очень крепко.

Нет, и мама, пусти меня, родная, пусти, ведь мне идти пора. В лазурном шум и песни, и там братва гуляет, и не мешает мусора. В лазурном шум и песни, и там братва гуляет, и не мешают мусора.

они со мною подпоют про наш любимый город, где выросли когда-то. Они со мною подпоют, они все отсидели.

Лёша и Серёжа, у нас ребята высший класс. Андрюха и Володя, Лёха и Серёга, у нас ребята высший класс. У нас такие ходят фартовые девчонки, они ж с ума меня сведут. И с плеч в ложках ноги разрезы на юбчонках, и на край света уведут. И с плеч в ложках ноги разрезы на юбчонках, и на край света уведут. Я Тверь люблю как маму, люблю свой город детства. И нет России без Твери, Санкт-Петербурга, Тулы, Ростова и Смоленска, где по этапам нас везли. Санкт-Петербурга, Тулы, Ростова и Смоленска, где по этапам нас везли.

Тишина, наши свечи зажжены вновь. Так приятно и мило, без лишних слов. Хоть печально, но эта печаль красива. Я давно так душою не отдыхал, взял гитару, мелодию написал. И слова, как с листа, хоть строчки ложатся криво. Тишина, я слышу, звучит рояль, так торжественно, словно моя печаль. Не иначе он милый, души моей новый подельник. А как хочется незнакомых рук,

Тишина, наши свечи зажжены вновь. Так приятно и мило, без лишних слов. Хоть печально, но эта печаль красива. Если свечи потухнут, есть звезда, та, которая будет гореть всегда. Это вера, надежда.

и пусто. Сидела мадам и скучала в беседке одна. А наш Моровихер, красавец фартового вида,

обиды, подумала она, этот вечер пробудет со мной. В беседку зашел и просил по-французски пардона.

тоном, что если бы шел он, она бы умерла от тоски. Она же плыла и все нюхала белый.

читать за Шекспира сонет. Мы с вами пойдем до заката, что на горизонте. Оттуда плывут серебряные облака, жемчужным дождем вдруг прольются на маленький зонтик, который сжимает нежная с перстнем рука. И дождик пошел, но им сухо в беседке под крышей.

кто зовет на часок, это клюнул клиент. Зовет и молит: проводите до дома, мне плохо.

ее пас. Он крутил на Твери не таких. Зовет у входа в отель на цирных швейцар и прислугах.

красивый, богатый. Он умница, просто шармон. Зашли в номера, и раскладка на высшую пробу. Одной рукой он ласкал ее пухлые скидня, другой рукой он снимал золотишко ей богу. Так пальцы играли, что ваш Паганини слабак. В окне лунный свет, на кровати мадамка приплылась.

а милый уже на малине понты прошивал. Прошел где-то год, и спалили вора под Ростовом.

или Волги, сколько мне о свободе мечтать. Сидел Писарчук, на бумаге калякал до знания. Она как вошла, так без чувства прижалась к стене. Он кинулся к ней, поднял на руки, как в то свидание. Легавым сказал: раскалюсь, только чтоб не при ней. Она же в ответ обняла его сильную шею, прижала к груди, прошептала: «Ай, мене шармон, мерси за работу, поймали, но я сожалею». Увы, господа, но тот вор — это вовсе не он.

полушалка, объяты все январским сном. А у меня в косынке алой горит рябина под окном. Огонь волшебный излучая зиму и летом,

не теряй. И я все жду и жду кого-то, приговоренный у окна. И знать бы день тот или год тот, когда появится она. Не пропустить бы тех мгновений,

0: Старик прошамкал громко ап, и зелей испарился, и вмиг за 39 земель нежданно очутился. В какой эпохе, строй какой, у леса на опушке, изба стоит с одной ногой, все как поведал Пушкин. И зелья крикнул с пьяных глаз, а земь ногой ударил: «Вертись, изба, ко мне тотчас, меня-то вы не ждали». А из избы в ответ слова, какие редко слышим: «Так обстановка такова, там был Калиныч с Мишкой, за встречу выпить бы не прочь, нашли в сенях бодейку, и пили ели там всю ночь, Калиныч дал идейку. Уж если 39 земель по правде существуют, пойдем гостить Кощею зель, недельку или другую. Не, он не пьющий, не пойду, хотя и долгожитель, я вас Кощею приведу, а он нас вытрезвитель». И клялся собственной башкой, про что узнал из книжек: Кощей живет с бабою Егой, сопливеньких детишек. Но тут на дом спустилась тьма, Ега упала с печки, и зелья громко крикнул: «Ма, Егуся, добрый вечер!» Он ей проделал реверанс, почтенно чмокнул ручку. Ега смутилась, пала в транс, слаба на эти штучки. А бабка гнала самогон и, бровь скосив, спросила: «Кто вы такие, ты и он, что Мишку покосила? Ты что, Ега, с ума сошла? Мы ж нищие студенты. А я уж думала, что вы Кощея резиденты. Шпионит он и хочет знать секрет моего прогона, чтоб самому со змеем гнать сивуху с самогоном». Калиныч громко завопил: «Кощею едем в гости!» И на метлу тотчас вскочил и прыгал, что есть злости. «Прощай, бабуся, не взыщи!» Все трое улетели. И вот уже товарищи в кощейском подземелье, обшарив в поисках углы, вина нет, крикнул Мишка: «Да пить здесь нечего, увы, серебро да золотишко».
1: Погибают пацаны утром солнечным, когда все вокруг живет, пробуждается, когда как слеза роса струйкой тонкою по траве и по цветам разливается, когда птицы запоют песни звонкие, и влюбленный, проснувшись, целуется. Погибают пацаны утром солнечным,

и пусто. Сидела мадам и скучала в беседке одна. А наш Моровихе, красавец фартового вида,

Или кольцо и прикиды, подумала она, этот вечер пробудет со мной. В беседку зашел и просил по-французски пардона.

звоном, что если бы шел он, она бы умерла от тоски. Она же плыла и все нюхала белую розу. На море глядя через модный голландский лорнет,

ради Шекспира сонет. Мы с вами пойдем до заката, что на горизонте. Оттуда плывут серебряные облака. Жемчужным дождем вдруг прольются на маленький зонтик, который сжимает нежная с перстнем рука. И дождик пошел, но им сухо в беседке под крышей.

зовет на часок, это клюнул клиент. Зовет и молит: проводите до дома, мне плохо.

друга. Но вор ее пас, он крутил на Твери не таких. Зовет у входа в отель на цирлах швейцар и прислуга.

красивый, богатый. Он умница, просто шармон. Зашли в номера, и раскладка на высшую пробу.

ваш Паганини слабак. В окне лунный свет, на кровати мадамка приплыла. В ракитном кусту кузнечик на скрипке играл, и губы ее шептали в бреду: милый, милый. А милый уже на малине понты прошивал. Прошел где-то год, и спалили вора под Ростовом.

Волги, сколько мне о свободе мечтать. Сидел Писарчук, на бумаге калякал до знания. Она как вошла, так без чувства прижалась к стене. Он кинулся к ней, поднял на руки, как в то свидание. Легавым сказал, раскалюсь, только чтоб не при ней. Она же в ответ обняла его сильную шею, прижала к груди, прошептала «Ай, мене шармон!» «Мерси за работу, поймали, но я сожалею». «Увы, господа, но тот вор — это вовсе не он».

звенят колокола. Песня посвящается пацанам, которых с нами нет.

блестящем платье, в золоте и жемчугах, каблук на шпильке, а в руках букет из роз. Бардак молчит, а ты идешь вся на понтах. А помнишь, как тебе свои я розы нес? Когда в пустом трамвае ехали домой, полночный город замолкал и засыпал. Как пахли почки, разбухавшие весной, я от любых невзгод тебя оберегал. Я каждый день тебя на зоне вспоминал. Мои мечты, быть может, сбудутся теперь. Как на прощание тебя в щеку целовал, ты улыбалась и захлопывала дверь. Как не хотелось мне, прощаясь, уходить. Ах, сколько было нам с тобой прекрасных лет. И я не уходил, я ждал, чтоб посмотреть, когда ты в спальне у себя погасишь свет. А там у арки уже ждали молотнуть. Я мог дворами, но я через арку шел. Мне так хотелось по зубам им навернуть. Один из них сейчас ментом, такой козел. А я мочил его в той арке много раз. Он был всегда готов на разный западляк. И я ему со смаком бил под правый глаз. И каждый вечер реставрировал синяк. Ты помнишь, как последний раз пришли в кабак? А там с ментами участковый отдыхал. Он только что заочно кончил свой юрфак. Он пьяный был, тебя на танец приглашал. Влюбился вождь цветная, к мамочке пошел. А дальше твой папаша вникнул, что к чему. За то, что этому менту в подъезде щелк, меня на 8 лет упрятали в тюрьму.

И вот я здесь, ты через зал к столу идешь. Не улыбнешься, не узнаешь, столько зим. Тебе сегодня день рождения, ты цветешь, а я как фраер за бутылочкой один. И я послал с официантом, чтоб дал знать, маляву в строчку, не грусти и не скучай. Ты побежишь меня по столикам искать, в блестящем платье, в жемчугах, девочка, парень.

блестящем платье, в золоте и жемчугах, каблук на шпильке, а в руках букет из роз. Бардак молчит, а ты идешь вся на понтах. А помнишь, как тебе свои я розы нес? Когда в пустом трамвае ехали домой, полночный город замолкал и засыпал. Как пахли почки, разбухавшие весной, я от любых невзгод тебя оберегал. Я каждый день тебя на зоне вспоминал. Мои мечты, быть может, сбудутся теперь. Как на прощание тебя в щеку целовал, ты улыбалась и захлопывала дверь. Как не хотелось мне, прощаясь, уходить. Ах, сколько было нам с тобой прекрасных лет. И я не уходил, я ждал, чтоб посмотреть, когда ты в спальне у себя погасишь свет. А там у арки уже ждали молотнуть. Я мог дворами, но я через арку шел. Мне так хотелось по зубам им навернуть. Один из них сейчас ментом, такой козел. А я мочил его в той арке много раз. Он был всегда готов на разный западляк. И я ему со смаком бил под правый глаз. И каждый вечер реставрировал синяк. Ты помнишь, как последний раз пришли в кабак? А там с ментами участковый отдыхал. Он только что заочно кончил свой юрфак. Он пьяный был, тебя на танец приглашал. Влюбился вождь цветная, к мамочке пошел. А дальше твой папаша вникнул, что к чему. За то, что этому менту в подъезде щелк, меня на 8 лет упрятали в тюрьму.

И вот я здесь, ты через зал к столу идешь. Не улыбнешься, не узнаешь, столько зим. Тебе сегодня день рождения, ты цветешь, а я как фраер за бутылочкой один. И я послал с официантом, чтоб дал знать, маляву в строчку, не грусти и не скучай. Ты побежишь меня по столикам искать в блестящем платье, в жемчугах, девочка, парень.

После третьей ходки такая песня. После третьей ходки вот беда. Нервным стал я и не по годам. Все по кичам, шизнякам, да.

паскуда пасть, знаю я всю вашу мазь, в стойло и на шконку он придет. Но вступился за нее щегол, на Андрюшу цыкнул ты, козел. Мол, покоцаны штрихи, жизнь.

бедняк его жим-жим, сам уже не рад, что подошел. Наши есть, пардон, а ваших нет. Мне Майлоку не авторитет. Так сказал щеглу Андрюха и заделал ему в ухо. Тот сложился, как велосипед.

У Андрюшки не пролазали в кадушку, Дрюня беспредел не допускал. Бык, конечно, сделал стрекача, в глушаки наделал сикача. Он в тухляк без мыла лез, фраернулся так под пресс, коли ты у нас права качал.

Согнали как-то на централ воров в законе. Мочились суки в прохаре, в тюрьме и в зоне.

блатному, урке и простому человеку. А над Владимиром

Как может петь и тосковать душа еврея? И уважением прониклись арестанты к еврейской маме и к босяцкому таланту.

прокурор зеленому слава. Леха в городе в бесте сидит. Есть у Лехи вино и есть лярвы, и покушать большой аппетит. Но не можно на улицу Лехи, ну а это ему как серпом. Свежесть лета почуя на вздохе, Леха ставни открыл.

и вскружила свобода немного. Он задумал пойти погулять, для Близзера прикинулся строго, взял наган, если что, пострелять. Леху бабы безумно любили, в Лехе был озорной огонек. И когда ему срок накрутили, с ним любая пошла бы на срок. Что ему там в башку залетело, девку в форме ментовской засек. Как эсэсовка шла из отдела, что ты, Леха, повяжут и срок. Вздумал Леха ее нашампурить, о, рисковая дурья башка. И сумел таки мозги запудрить, ей про звезды задвинул слишком.

ту ворону до дома, комплименты развесил с умом, согласилась на стрелку кулема. Ох, понравился ей астроном. Приняла она, прихиляла она при параде, даже раньше на 10 минут. Ой, не смейтесь же вы, Бога ради, а то Леху сейчас заметут, и не узнаете, что бы дальше было. Леха долго не любит супонить, на пороге разинув свой рот. Телеш крикнул: смотри-ка, японец, Леха в гости ментовку ведет. Телеш ёкнул, внутри застонало. Он подумал, спалили менты. Не, ну тут что-то ему подсказало. Не, у этой ментовки цветы. Телеш ноги по-быстрому сделал, что-то Лёхе напомнил про спид. А за Лёхой уж хвост из отдела, шпик ментовский за Лёхой следит. Поломалась для виду девица, но недолго разделась, легла. Лёха сунул и в ванну помыться, и она его снова ждала. Распахнув на софе одеяло, она слышит за дверью шаги. Наконец-то, а то заскучала, в голове побежали круги. Кто бы видел ее удивление, опоровшись, как, видимо, груш, в бронежилете, во всем снаряжении, руки вверх ей приказывал муж. Опер Рогов секунду подумал, пристрелить эту, блядь, или как? Но потом между ног смачно плюнул и сержанту заехал в шнапак. Тут же с ним, опустив автоматы, свои взгляды уставя на пол, из ОМОНа стояли ребята. Астроном огородом ушел. А если Леха задумал, что сделать, значит, сделает, что говорить. Не впервой огородами бегать, с детства Леха любил пошалить. А потом говорили ребята, Леха трипер, мол, где-то схватил, телеш сглазил. Все он виноватый, он ведь Лехе проспит говорил.

пистолетом, а делишь ешь и греком. Под пиво слушают альбом «Жиган Лимон». Над дверью падает звезда, красиво золотым хвостом. Ой, спеши желание загадать.

не дыши на меня и не сдавливай грудь. Я устал и обмяк, и чуть-чуть, только самую малость.

опять пришла, и лучики тепла доверчиво глядят в мое окно. Опять защемит грудь, и в душу влезет грусть, по памяти пойдет

той девочкой, что так давно любил. С той девочкой ушла, с той девочкой пришла. Забыть ее не хватит сил.

под окном ЗК. Проталина тонка, и все, что недолга, моя весна. Я радуюсь, что здесь, хоть этот оно есть, как мне твоя любовь нужна.

Я стою на крыльце, от прохлады трясусь. Зазнобило уже с каких пор. Заплетаю опять, расплетаю косу. Жуть, как хочется выйти на двор.

юношей меня ты провожала, а теперь встречаешь старика. Юношей меня ты провожала, а теперь встречаешь старика.

И с тех пор болит мое сердечко, обливаясь грустью и тоской. И с тех пор болит мое сердечко, обливаясь грустью

мучила жара с дождями, а зимой морозец пробирал. Летом мучила жара с дождями, а зимой морозец пробирал.

позабуду пьяные невзгоды и для сердца что-нибудь спою. Позабуду пьяные невзгоды и для сердца что-нибудь

что с тобой нас разлучат годы. Бездорожье на сотни верст, нас разделит река без брода, на которой не сыщешь моря.

Я не старый, но поверь, уже седой. В нашей жизни ничему не удивляюсь.

0: хоть поздний час, а я вот жду, что ты придешь.
1: Я тоже жду
0: под звон дождя, но не сегодня, завтра хоть.

0: махнул сейчас стакан.
1: Если б мне поставили
0: ночью в церкви ни души, волки в поле воют.

посмотри в глаза моих слез. Я не знаю, что нужно тебе. Возвращайся, еще ведь не поздно, по земле небесной.

угрюмо спят. Море свинцовый цвет. На берегу стоят баржи колымских лет.

Тебе моя последняя любовь. Вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь.

молча, просто так. Помолчим о пропавших друзьях, помолчим добрым словом о них, и представим, как будто на днях, в этот вторник

знал, что ограду лишь поставите. Принесете в дом ему цветы. Я стою на перепутье памяти. У холодной мраморной плиты. Сон не сон, а у театра плакали зрители премьеры не конца. А в толпе вампиры с вурдалаками пели лишь для

Это было вчера. А хотел я бы смог без причины остаться. Свет в прихожей горит, в комнате полумрак. А ты ждешь, я приду и начну объясняться. Вот и все. Это было вчера. Вот и все. Ничего не вернешь. Осень, грустная осень, прости, я жалею. Мы расстались с тобой. Играл музыку дождь, и летела листва по зеленым аллеям. Вот и все, ничего не вернешь. Вот и все, это было вчера. Недопитый бокал недолюбленной ночи. Мы расстались с тобой. Играл музыку дождь. Мы расстались, а он ничего знать не хочет. Вот и все. Ничего не вернешь.

Загнали как-то на Централ воров в законе. Мочились суки в прохаре, в тюрьме и в зоне.

блатному, урке и простому человеку. А над Владимиром висел багровый месяц, и кто-то в камере запел

Как может петь и тосковать душа еврея? И уважением прониклись арестанты к еврейской маме и к босяцкому таланту.

Я знаю вас, кто вы, а вы о том, кто я, не знаете. И вечер наш еще продлится, может, до утра. Вы так милы, вам не понять, кто я. Вы только одного желаете, чтобы вас не замели в моей кровати мусора. Вы непростая, блядь, и пользуетесь высшим спросом. Привыкли масло есть, но перестройка, снят отец. Как тяжело, и в очередь, как все, а так, как все, увы, непросто. Как скажет мой друган Андрюха, это же пиздец.

вы думали потом, поймаете иголкой в жопу буржуя дурака, и вы, богатая мадам, прощай, союз, но первый же буржуй вам столько дал, что глаз захлопал. И вы решили так, с деньгами здесь верней, чем там. Костюмчик, что на мне, один добряк привез с Парижа, а я ему взамен тверского пошиво. Кора почти навьё, на пугале висел, так я как год ворон не вижу. Теперь надоедят, закаркают теперь с утра. У вас три языка в арсюхе и фигура феи, и телефончик ваш хранит Нью-Йорк, Париж и Рим. Там ценят вас, а я на 30 лет три ходки за гоп-стоп имею. Мы с вами далеки, хотя сейчас вдвоем сидим. Я утром вам скажу, кто я, на все махнув рукою, а вы расплачетесь и скажете: не уходи, я вас пойму. Вам хочется любви, детей, семейного покоя. И некому сказать все то, о чем болит в груди. Я понимаю вас, мне тоже хочется покоя. Но выбраны пути, и долго нам по ним.

блестящем платье, в золоте и жемчугах, каблук на шпильке, а в руках букет из роз. Бардак молчит, а ты идешь вся на понтах. А помнишь, как тебе свои я розы нес? Когда в пустом трамвае ехали домой, полночный город замолкал и засыпал. Как пахли почки, разбухавшие весной, я от любых невзгод тебя оберегал. Я каждый день тебя на зоне вспоминал. Мои мечты, быть может, сбудутся теперь. Как на прощание тебя в щеку целовал, ты улыбалась и захлопывала дверь. Как не хотелось мне, прощаясь, уходить. Ах, сколько было нам с тобой прекрасных лет. И я не уходил, я ждал, чтоб посмотреть, когда ты в спальне у себя погасишь свет. А там у арки уже ждали молотнуть. Я мог дворами, но я через арку шел. Мне так хотелось по зубам им навернуть. Один из них сейчас ментом, такой козел. А я мочил его в той арке много раз. Он был всегда готов на разный западляк. И я ему со смаком бил под правый глаз. И каждый вечер реставрировал синяк. Ты помнишь, как последний раз пришли в кабак? А там с ментами участковый отдыхал. Он только что заочно кончил свой юрфак. Он пьяный был, тебя на танец приглашал. Влюбился вождь цветная, к мамочке пошел. А дальше твой папаша вникнул, что к чему. За то, что этому менту в подъезде щелк, меня на 8 лет упрятали в тюрьму.

И вот я здесь, ты через зал к столу идешь. Не улыбнешься, не узнаешь, столько зим. Тебе сегодня день рождения, ты цветешь, а я как фраер за бутылочкой один. И я послал с официантом, чтоб дал знать маляву в строчку: не грусти и не скучай. Ты побежишь меня по столикам искать в блестящем платье, в жемчугах, девочка, парень.

многих я здесь узнал, с многими я на «ты». Будет базар, вокзал, женщины и цветы. Любочка, нам коньяк, если Дербент, то пусть. А из закуски так, да что-нибудь на свой вкус. Вижу, и ты пришла, да ищешь меня не там. Девочкой ты была, стала такой, мадам. Все, господа, я сдал, слабость прошу простить. А где я любовь искал, да было ли кого любить? В сердце засела грусть, где вы мои года? Дали ноги, грудь, та же все, как всегда. Жалко, конечно, что ж, время пришло сидеть. Годы уж не вернешь, а можно о них попеть. Ты не своди с ума, а пригласи на вальс. Душка, тут женщин тьма, а я хочу только вас. И вот мы танцуем вальс, а сердце так и стучит. А Вова сказал, для вас оркестр все повторит. И вот мы танцуем вальс, я чувствую твою грудь. Вова, прошу,

знала, что ограду лишь поставите. Принесете в дом ему цветы. Я стою на перепутье памяти. У холодной мраморной плиты. Сон не сон, а у театра плакали зрители премьеры не конца. А в толпе вампиры с вурдалаками. Я лишь

0: Иногда мне кажется, что я не выживу здесь и сорвусь. Но откуда-то берутся силы. Это, наверное, потому, что у меня есть ты.
1: А я мысли свои, как окурки, тушу. Третьи сутки я в буре, уже зависаю. И в барак возвращаться никак не спешу. Я по сучьему шепоту здесь

одну только пайку. Холод крепкого объятия ночью берет и ныряет за точкой меж ребер под майку.

Дождь в окно постучит, это я. Ведь когда-то же кончится срок.

не беда. Чифернуть бы ништяк, да голяк. Ты не плачь, дорогая моя. И пока языка это так. Пар клубит изо рта,

Ты не плачь, дорогая моя. И пока языка этот

Девчонка, платье шикаля Париж, колье на 600-й Мерседес. Пришла в кабак, Иосиф в нем завис.

У каких ворот откроют замки, и каких петель несмазанный скрип. Мне вернут свободу с легкой руки, я запомню навсегда этот миг. Черной скатертью на стол ляжет ночь, мягким веером махнет мне листва, и березка, пятилетняя дочь, не заметил, как...

послушай лучше, девочка, сюда. С огнем играешь, лярва, ветер дразнишь. Что Оркин не прощает,

многих я здесь узнал, с многими я на «ты». Будет базар, вокзал, женщины и цветы. Любочка, нам коньяк, если Дербент, то пусть. А из закуски так, да что-нибудь на свой вкус. Вижу, и ты пришла, да ищешь меня не там. Девочкой ты была, стала такой, мадам. Все, господа, я сдал, слабость прошу простить. А где я любовь искал, да было ли кого любить? В сердце засела грусть, где вы мои года? Дали ноги, грудь, та же все, как всегда. Жалко, конечно, что ж, время пришло сидеть. Годы уж не вернешь, а можно о них попеть. Ты не своди с ума, а пригласи на вальс.

душка, тут женщин тьма, а я хочу только вас. И вот мы танцуем вальс, а сердце так и стучит. А Вова сказал, для вас оркестр все повторит. И вот мы танцуем вальс, и я чувствую твою грудь. Вова, прошу,

Вот и все, это было вчера. Наша тайна с тобой оказалась напрасной. И последнюю ночь я не спал до утра. Я прощался с тобой, говоря тебе здравствуй. Вот и все, это было вчера. Вот и все, это было вчера. А хотел я бы смог без причины остаться. Свет в прихожей горит,

Вот и все. Это было вчера. Вот и все. Это было вчера. Словно сладостный сон, ни на что не похожий.

я пишу, губами строчки трогаю, и по карте еду мысленно домой, самой близкою окольною дорогою, я приеду на карете за тобой.

Малявин, придя на свидание, я розы тебе подарил. Какой ты, казалось, серьезный, качала в ответ головой.

стою на крыльце, от прохлады трясусь. Зазнобило уже с каких пор, заплетаю опять, расплетаю косу, жуть, как хочется выйти на двор.

знобило уже с каких пор. Ой, как хочется замуж своего мужичка.

Как ни странно, но все же, по-моему, юность сгорела. Первый признак, что трезво о жизни я стал рассуждать. Кружит снег незадумчивый, легкий, пушистый и белый. Я тебе не смогу на всю улицу громко кричать. Даже глупости и сумасбродства навеки забыты. Я уже не смогу даже вспомнить о нашей любви. Помню только у дома цветы и окно приоткрыто. И от летней грозы по дорогам струятся ручьи. Как ни странно, сейчас это кажется горькой потерей.

многого освобождает. И от всех объяснений ненужных уже никому. Сколько время прошло? Лет 15, а вы все такая. Почему же мы с вами расстались?

Мы продолжаем наш концерт. Следующая песня носит название «Селигер». Селигер – это озеро в Тверской губернии. Там начинается великая русская река Волга. Селигер.

вода, отдыхающая в селигере плескались. На мостике лодочник в тельнике трубку курил.

будто бы что-то хотела сказать. Во мне пробудились и чувства, уснувшие прежде. Я думал, уже никого не смогу так желать.

забила ключом, утолила мне жажду души. Плечу прикоснулась, прижалась и поцеловала. А если сердилась, то что же окурки тушил? Влад, со скрипочкой в партию на баяне, да, едет?

0: меня рано утром, и очень не хочется мне открывать своих глаз. Играла вода под веслом голубым перламутром.
1: Помнишь, мы были вдвоем.
0: Прости, я все это забыл, а вот вспомнил сейчас. А вот вспомнил сейчас. А вот вспомнил.

Как ни странно, но все же, по-моему, юность сгорела. Первый признак, что трезво о жизни я стал рассуждать. Кружит снег незадумчивый, легкий, пушистый и белый. Я тебе не смогу на всю улицу громко кричать. Даже глупости и сумасбродство навеки забыты. Я уже не смогу даже вспомнить о нашей любви. Помню только у дома цветы и окно приоткрыто. И от летней грозы по дорогам струятся ручьи. Как ни странно, сейчас это кажется горькой потерей.

я вижу, как гаснут звезды.

Чем живешь, Россия-мать? И о чем печалишься? Неужели бес в ребро? Нынче на сносях. Был ведь в очереди крик: разойдись, товарищи! Маша, чек не пробивай! Все, Россия вся! Что случилось, в чем дела? Рты разину в бдели увысь. Что же кроме партии неким воспитать? Да что же так, уродины? Все поэты вывелись, и Володю вовремя не могли принять.

вроде вместе ехали. А тем, кто вышел с поезда, как аукнулось со сцены, кликнулось потом. А сегодня утром встал, вроде легче дышится, вроде меньше стал живот и легок на подъем. То ли бросил я курить, то ли пахнет вишнями, то ли землю освежило.

до глаз. Прошедшая уже сама собой, и сладкая, как будто первый раз.

Тишина, наши свечи зажжены вновь. Так приятно и мило, без лишних слов. Хоть печально, но эта печаль красива. Я давно так душою не отдыхал, взял гитару, мелодию написал. И слова, как с листа, хоть строчки ложатся криво.

Наши свечи зажжены вновь, так приятно и мило, без лишних слов. Хоть печально, но эта печаль красива. Если свечи потухнут, есть звезда, та, которая будет гореть всегда. Это вера, надежда.

Кашлял кулак, крепко тужился, делал вид, что внимание заслуживал. Графином бренчал, не с похмелья ли, а? Да ему нынче не до веселья. Со студентами нервы струнами, плюс декан его часто подтрунивал. Что чесать язык, дело прошлое, а намедни его

воскресенье, телефон звонит инкогнито, в трубку говорит ректор на ногах, еле выстоял, да, действительно, с

знал, что ограду лишь поставите. Принесете в дом ему цветы. Я стою на перепутье памяти. У холодной мраморной плиты. Сон не сон, а у театра плакали зрители премьеры и конца. А в толпе вампиры с вурдалаками. Я лишь для

послушай лучше, девочка, сюда. С огнем играешь, лярва, ветер дразнишь. Что Оркин не прощает,

0: Иногда мне кажется, что я не выживу здесь и сорвусь. Но откуда-то берутся силы. Это, наверное, потому, что у меня есть ты.
1: А я мысли свои, как окурки, тушу. Третьи сутки я в буре, уже зависаю. И в барак возвращаться никак не спешу. Я по сучьему шепоту здесь

одну, только пайку. Холод крепкого объятия ночью берет и ныряет за точкой меж ребер под майку.

не беда. Чифернуть бы ништяк, да голяк. Ты не плачь, дорогая моя. И пока языка

Ты не плачь, дорогая моя. И пока языка это так.

Да въехал с похмелья с моста в нефтебазу, а форт на ремонте стоит. Водочку льем, водочку пьем, водочку пьем.

0: не то что после кефирку. Водочку льем, водочку пьем, водочкой только живем.
1: Купите кассету, прокрутим немножко, там круг свои песни поет. Вы круга не знаете, гляньте в окошко, он сам в этой будке и пьет.
0: Водочку льем, водочку пьем, водочку пьем.

соломинка, площадь Сиюжный, и на пролетарке сушняк. Водочку льем, водочку пьем, водочкой только живем. Водочку льем, водочку пьем, водочку пьем.

полушалка, объяты все январским сном. А у меня в косынке алой горит рябина под окном. Огонь волшебный излучая зиму и лето.

не теряй. И я все жду и жду кого-то, приговоренный у окна. И знать бы день тот или год тот, когда появится она. Не пропустить бы тех мгновений,

многих я здесь узнал, с многими я на «ты». Будет базар, вокзал, женщины и цветы. Любочка, нам коньяк, если Дербент, то пусть. А из закуски так, да что-нибудь на свой вкус. Вижу, и ты пришла, да ищешь меня не там. Девочкой ты была, стала такой, мадам. Все, господа, я сдал, слабость прошу простить. А где я любовь искал, да было ли кого любить? В сердце засела грусть, где вы мои года? Дали ноги, грудь, та же все, как всегда. Жалко, конечно, что ж, время пришло сидеть. Годы уж не вернешь, а можно о них попеть. Ты не своди с ума, а пригласи на вальс. Душка, тут женщин тьма, а я хочу только вас. И вот мы танцуем вальс, а сердце так и стучит. А Вова сказал, для вас –

У каких ворот откроют замки, и каких петель несмазанный скрип, мне вернут свободу с легкой руки. Я запомню навсегда этот миг. Черной скатертью на стол ляжет ночь, мягким веером махнет мне листва, и березка, пятилетняя дочь, не заметил,

калитке подойдешь, помахаешь мне рукой, улыбнешься, как всегда, и скажешь: здравствуй, здравствуй, добрая моя, здравствуй, милая моя, не надо печали, и так все ясно.

а может, слезы, слезы печали, а может, слезы

беспредел. Не один я посидел, думал о тебе. Лишь тем и выжил.

плакат, слава нам! Мы писали огромными буквами, вырубая тайгу слова вам. Нам не надо в мороз в теплых валенках,

0: Нет, колокола.
1: Песня посвящается пацанам, которых с нами нет.
2: Мы продолжаем наш концерт. Следующая песня носит название «Селигер». Селигер — это озеро в Тверской губернии. Там начинается великая русская река Волга. Селигер.

отдыхающие в селигере плескались. На мостике лодочник в тельнике трубку курил.

ласково, будто бы что-то хотела сказать. Во мне пробудились и чувства, уснувшие прежде. Я думал, уже никого не смогу так желать.

забила ключом, утолила мне жажду души. Плечу прикоснулась, прижалась и поцеловала. А если сердилась, то что же окурки тушил? Влад, со скрипочкой в партию на баяне, да?

Это вновь удары судьбы, как по рельсам колеса. Стучат и стучат, увозят тебя далеко.

0: меня рано утром, и очень не хочется мне открывать своих глаз. Играла вода под веслом голубым перламутром.
1: Помнишь, мы были вдвоем.
0: Прости, я все это забыл, а вот вспомнил сейчас. А вот вспомнил сейчас. А вот вспомнил.

Все было так, как в день последней встречи. Луна и звезды стали вдруг бледнее. В глазах поплыл зеленый пьяный вечер, качаясь наверх.

Опять пришла, и лучики тепла доверчиво глядят в мое окно. Опять защемит грудь, и в душу влезет грусть, по памяти пойдешь.

я сорвался, и на год добавили срок. На часах стрелки встретились, било 12.

прокурору зеленому слава. Леха в городе в бесте сидит. Есть у Лехи вино и есть лярвы, и покушать большой аппетит. Но не можно на улицу Лехи, ну а это ему как серпом. Свежесть лета почуя на вздохе, Леха ставни открыл.

и вскружила свобода немного. Он задумал пойти погулять, для Блезир прикинулся строго, взял наган, если что, пострелять. Леху бабы безумно любили, в Лехе был озорной огонек. И когда ему срок накрутили, с ним любая пошла бы на срок. Что ему там в башку залетело, девку в форме ментовской засек. Как эсэсовка шла из отдела, что ты, Леха, повяжут и срок. Вздумал Леха ее нашампурить, о, рисковая дурья башка. И сумел таки мозги запудрить, ей про звезды задвинул

0: Проводил ту ворону до дома, комплименты развесил с умом. Согласилась на стрелку кулема, ох, понравился ей астроном. Приняла она, прихиляла она при параде, даже раньше на 10 минут. Ой, не смейтесь же вы, бога ради, а то Леху сейчас заметут, и не узнаете, что бы дальше было. Леха долго не любит супонить, на пороге разинув свой рот. Телеш крикнул: смотри-ка, японец, Леха в гости ментовку ведет. Телеш ёкнул, внутри застонало. Он подумал, спалили менты. Не, ну тут что-то ему подсказало. Не, у этой ментовки цветы. Телеш ноги по-быстрому сделал, что-то Лёхе напомнил про спит. А за Лёхой уж хвост из отдела, шпик ментовский за Лёхой следит. Поломалась для виду девица, но недолго разделась и легла. Лёха сунул и в ванну помыться, и она его снова ждала. Распахнув на софе одеяло, она слышит за дверью шаги. Наконец-то, а то заскучала, в голове побежали круги. Кто бы видел ее удивление, опоровшись, как, видимо, груш, в бронежилете, во всем снаряжении, руки вверх ей приказывал муж. Опер Рогов секунду подумал, пристрелить эту, блядь, или как? Но потом между ног смачно плюнул и сержанту заехал в шнапак. Тут же с ним, опустив автоматы, свои взгляды уставя на пол, из ОМОНа стояли ребята, астроном огородом ушел. А если Леха задумал, что сделать, значит, сделает. Что говорить, не впервой огородами бегать. С детства Леха любил пошалить. А потом говорили ребята, Леха трипер, мол, где-то схватил, телеш сглазил. Все он виноватый, он ведь Лехе проспит говорил.
1: Когда с тобой мы встретились, черемуха цвела.

порывом ветра унесло. Не верь себе.

0: Кто за какой-то миг всю жизнь изменит, кто за какой-то день вдруг постарел.
1: Лишь тот узнает, что такое воля, кто выл по-волчьи в четырех стенах, кто, задыхаясь,

Не хочется в неволе умирать, а ветер вдаль уносит караваны, и птицы могут в небе погибать.

Чую, Коля, бабы просто лярвы. Странно, но покою не дает мысль, что опять я с нею лягу. И в башке сплошной круговорот. Пригуби стаканчик, посоветуй, сбегать ли еще на силикат. Да, Колян, какое нынче лето, в перемерках все друзья сидят.

все назад просились, но отсос. Я не грубый Коля и не жадный, но когда ломаются при мне, извини, но я, ну ладно, ладно, просто я всегда так по весне. Помнишь, были годы, были бляди,

Я ему сорвал тогда погон. Это раньше было, а сегодня

туман в Петербурге, в Москве снег и стужа, в Твери жажда и маются так. С похмелья вся Соменка, площадь и Южный, и на пролетарке сушняк.

вдвоем. С похмелья с утра пиво пенное лили Михалычу и парику. У синего нос был от пива весь синий. Серега, попей кефирку. Водочку льем, водочку бьем, водочкой только живем.

хитрый секрет. Поставьте себе в жопу с водкою клизму, и запаха нет, и в дуплет. Водочку льем, водочку пьем, водочкой только живем.

Тишина, наши свечи зажжены вновь. Так приятно и мило, без лишних слов. Хоть печально, но эта печаль красива. Я давно так душою не отдыхал, взял гитару, мелодию написал. И слова, как с листа, хоть строчки ложатся криво. Тишина, я слышу, звучит рояль, так торжественно.

тишина, наши свечи зажжены вновь. Так приятно и мило, без лишних слов. Хоть печально, но эта печаль красива. Если свечи потухнут, есть звезда, та, которая будет гореть всегда. Это вера, надежда.

когда сегодня скрипнула калитка. Ты испугалась,

Не осуждай меня, мама. Я ведь только тем и жил, что знал, ты меня ждешь. Я знаю, ты плачешь вечерами и видишь сны, где я совсем еще маленький. Подкрадываюсь к тебе и закрываю твои глаза ладошками. Ты нарочно говоришь: «Отец, Татьянка!» Я смеюсь: «Нет, нет, не угадала!» Отцу с Танюхой привет. Деньги в конверте не шли, суки, все вынут. Но я ж назло им вернусь, потому что ты меня...

По малявин, придя на свидание, я розы тебе подарил. Какой ты казалась серьезной, качала в ответ.

0: отвечай!
1: Милая моя, я здесь не только потому, что любил тебя, а потому, что завязал для тебя.

я сорвался, и на год добавили срок. На часах стрелки встретились, било 12. Ты все ждешь,

дороги домой под взглядом неоновых ламп. И в сумерках еле тянулись за мной пушистыми тенями лап. Колючая изморозь, злая судьба, какая-то старая боль. И месяц окликнул и тихо позвал: пойдем погуляем с тобой. И в памяти всплыли забытые песни и скромный родительский стол, где в праздники наши сидели все вместе. Все вместе, никто не ушел. И близится он, одиночество вечер, уже не забыть никогда. Ту с первой любовью далекую встречу, одно для меня навсегда.

0: Не осуждай меня, мама. Я ведь только тем и жил, что знал, ты меня ждешь. Я знаю, ты плачешь вечерами и видишь сны, где я совсем еще маленький. Подкрадываюсь к тебе и закрываю твои глаза ладошками. Ты нарочно говоришь: «Отец, Татьянка!» Я смеюсь: «Нет, нет, не угадала!» Отцу с Танюхой привет. Деньги в конверте не шли. Суки все вынут. Но я ж назло им вернусь, потому что ты меня ждешь.
1: Вечер так тих, и волны наполнены грустью, играл где-то Ваня.

пусто. Сидела мадам и скучала в беседке одна. А наш Моровихер, красавец фартового вида,

Проверили кольцо и прикиды, подумала она, этот вечер пробудет со мной. В беседку зашел и просил по-французски пардона.

звоном, что если бы шел он, она бы умерла от тоски. Она же плыла и все нюхала белую розу. На море глядя через модный голландский лорнет.

братья Шекспира, сонет. Мы с вами пойдем до заката, что на горизонте. Оттуда плывут серебряные облака. Жемчужным дождем вдруг прольются на маленький зонтик, который сжимает нежная с перстнем рука. И дождик пошел, но им сухо в беседке под крышей.

друга, но вор ее пас. Он крутил на Твери не таких. Зовет у входа в отель на цирлых швейцар и прислуг.

зашептали на ушко друг другу. Красивый, богатый, он умница, просто шармон. Зашли в номера, и раскладка на высшую пробу. Одной рукой он ласкал ее пухлый скидня.

Жаль, что ваш Паганини слабак. В окне лунный свет, на кровати мадамка приплылась.

милый уже на малине понты проживал. Прошел где-то год, и спалили вора.

полили волги. Сколько мне о свободе мечтать. Сидел Писарчук, на бумаге калякал до знания. Она как вошла, так без чувства прижалась к стене. Он кинулся к ней, поднял на руки, как в то свидание. Легавым сказал: раскалюсь, только чтоб не при ней. Она же в ответ обняла его сильную шею, прижала к груди, прошептала: «Ай, мене шермон, мерси за работу, поймали, но я сожалею». Увы, господа, но тот вор — это вовсе не он.

И вот опять пришла красавица зима. Пушистый снег ложится снова на дома. И этот белый снег напомнил мне о том, о тех далеких днях, что были мы вдвоем. Я вспоминаю этот вечер, этот снег. Я вспоминаю твой веселый звонкий смех. Я вспоминаю ясную нежность твоих глаз. О, сколько подал я, чтоб с ними быть сейчас. И в той далекой, самой дальней стороне

первых дней любви. О, если б знала, как мне дороги они. И каждый год, когда приходит к нам зима, я вспоминаю о тебе, любовь моя.

знаю, и последнюю ночь я не спал до утра. Я прощался с тобой, говоря тебе здравствуй. Вот и все, это было вчера.

угрюмо спят. Море, свинцовый цвет. На берегу стоят баржи колымских лет.

Чую, Коля, бабы просто лярвы. Странно, но покою не дает мысль, что опять я с нею лягу. И в башке сплошной круговорот. Пригуби стаканчик, посоветуй, сбегать ли еще на силикат. Да, Колян, какое нынче лето, в перемерках все друзья сидят.

Все назад просились, но отсос. Я не грубый Коля и не жадный, но когда ломаются при мне, извини, но я... Ну ладно, ладно. Просто я всегда так по весне. Помнишь, были годы, были бляди, на горбатке в ЦПХ притон. Из-за бабы мы избили дядю, я ему сорвал тогда погон. Это раньше было, а сегодня...

0: самое ключевое, что ли, в том альбоме, который сейчас вот еще не вышел, в том самом альбоме, где тебе будет помогать наш Алексей Дулькевич. Какая песня для тебя там самая важная?
1: На мой взгляд, самая ключевая песня — это «Зеленый прокурор». Это песня-шутка о тверском бандите Леше Липоне. Вот. Как он снял одну женщину, которая работает в милиции, и попался с ней ее мужу.

прокурору зеленому слава. Леха в городе в бесте сидит. Есть у Лехи вино и есть лярвы, и покушать большой аппетит. Но не можно на улицу Лехи, ну а это ему как серпом. Свежесть лета почуя на вздохе, Леха ставни открыл вечерком. Что ему там в башку залетело, девку в форме ментовской засек. Как эсэсовка шла из отдела, что ты, Леха, повяжут

Мама, пусти меня, родная, пусти, ведь мне идти пора. В лазурном шуме песни, и там братва гуляет, и не мешают мусора.

пишу, губами строчки трогаю, и по карте еду мысленно домой, самой близкою окольною дорогою. Я приеду на карете за тобой, я внесу тебе овеянные свежестью твои самые любимые цветы. Подарю тебе стихи и в тишине спою, позабыв дела солдатской суеты. Ты служи, мой друг, а я все позабыла.

Происшествие в Элисте скоро будет и у нас. Если заболеет спидом в нашей зоне пидорас, половина ж наших зэков до звонка не досидит, потому как в фонотеку вдруг залезет этот спид. Что же значит, и на зоне нам уже не отдохнуть, наш заборчик без разгона спиду тьфу перемахнуть. Даже прапорщик Степанов, хоть по шмону специал, обшмонал бы по карманам и ничего не отыскал. На свободе наши бляди в кабаках тусовки бьют, негры трахают их гадин и спидон передают. А какой-нибудь альфонсик после негров с ней бай-бай, сейф лохматый вскроет сводник и зона зэка принимай. Вон резак, щипачий бабник на Ефимова попал, после хилого араба с интербабой переспал. Но видать ему везуха, значит, под звездой рожден. Пей вино, гуляй, матюха, спида нет, один сифон. Колыма одно спасение, да далекий Магадан. Я б молился на коленях, чтоб перевели туда. Я надеюсь без последствий этот спид пересидеть. С медведями по соседству лучше жить, чем умереть. Вот и все, дела худые, это вам не Машку драть. Были кореши лихие, где их нынче отыскать? Срок отдали по этапу, член на петухов забит. Кто ж согласен волей хапать с тухлой вены?

Спасибо, друзья. Сейчас вальс под названием «Падал снег». Это было очень давно, а может быть даже и не было, но я помню, снег падал на ладони, таял, падал снег.

лавочке угрюмо спят. Море свинцовый цвет. На берегу стоят баржи колымских лет.

Я не стар, но поверь, уже седой. В нашей жизни ничему не удивляюсь.

0: меня кто-то своим сердцем согревает. Холодный вечер,
1: вечер.
0: Осень.

0: Он шепчет мне, что я у женщин вечный гость.
1: Мой лучший гость.
0: Хоть с поздний час, а я вот жду, что ты придешь.
1: Я тоже жду.
0: Под звон дождя, но не сегодня, завтра хоть.

звезд. Я вижу, как гаснут звезды,

я сорвался, и на год добавили срок. На часах стрелки встретились, било 12. Ты все ждешь,

Ректор кашлял в кулак, крепко тужился. Делал вид, что внимание заслуживал. Графином бренчал, не с похмелья ли, а? Да ему нынче не до веселья. Со студентами нервы струнами. Плюс декан его часто подтрунивал. Что чесать язык, дело прошлое. А намедни его

тест на СПИД прошла положительно. Ректор к ужину не притронулся, даже 100 грамм не тяпнул для тонуса. Ну попробуй тут

сердце под девичью грудь. Острый кинжал вонзила. Прощай же, любый мой.

день как день. Так же весело шуршит в саду листва, а до осени еще ей жить и жить. Дым из пепельницы тлевших сигарет –

0: Нет.
1: Господи, дай сил пройти этот путь до конца. С верой в душе и сердце. Ты же знаешь, как бывает.

сердце под девичью грудь. Острый кинжал вонзила. Прощай же, любый мой.

провожала, а теперь встречаешь старика. Юношей меня ты провожала, а теперь встречаешь старика. Мне писали, ты зарыт землею за печерой быстрою рекой, и с тех пор болит мое сердечко, обливаясь грустью и тоской. И с тех пор болит мое сердечко, обливаясь грустью

Мучила жара с дождями, а зимой морозец пробирал. Летом мучила жара с дождями, а зимой морозец пробирал.

наливай, мамаша, больше водки. Боль в груди я водкою залью, позабуду пьяные невзгоды и для сердца что-нибудь спою. Позабуду пьяные невзгоды и для сердца что-нибудь спою.

Девчонка, платье шикаля Париж, колье на 600-й Мерседес. Пришла в кабак, Иосиф в нем завис.

А мне так не хочется долго глядеть на этот чужой горизонт. Палящее солнце зашло за мечеть, в Россию уехал Кобзон. Он пел нам Высоцкого и поправлял свой потом облитый парик. А мы подпевали, когда ты упал со скал, я заплакал, старик.

останки несли хоронить. А там у развилки примята трава, и в ней

полушалка, объяты все январским сном. А у меня в косынке алой горит рябина под окном. Огонь волшебный излучая зиму и лето.

не теряй. И я все жду и жду кого-то, приговоренный у окна. И знать бы день тот или год тот, когда появится она. Не пропустить бы тех мгновений,

Ректор кашлял кулак, крепко тужился. Делал вид, что внимание заслуживал. Графином бренчал, не с похмелья ли, а? Да ему нынче не до веселья. Со студентами нервы струнами. Плюс декан его часто подтрунивал. Что чесать язык, дело прошлое. А намедни его

прелестно спит прошла. Положительно ректор к ужину не притронулся, даже 100 грамм не тяпнул для тонуса. Ну попробуй тут

вожак комсомольский охаживал. А ведь звал на пикник, тварь продажная. Танки выговор в дуле, бабе.

воскресенье. Телефон звонит инкогнито, в трубку говорит ректор на ногах, еле выстоял. Таня Сытина, сказали, девка чистая.

Происшествие в Элисте скоро будет и у нас. Если заболеет спидом в нашей зоне пидорас, половина ж наших зэков до звонка не досидит, потому как в фонотеку вдруг залезет этот спид. Что же значит, и на зоне нам уже не отдохнуть, наш заборчик без разгона спиду тьфу перемахнуть. Даже прапорщик Степанов, хоть по шмону специал, обшмонал бы по карманам и ничего не отыскал. На свободе наши бляди в кабаках тусовки бьют, негры трахают их гадин и спидон передают. А какой-нибудь альфонсик после негров с ней бай-бай, сейф лохматый вскроет сводник и зона зэка принимай. Вон резак, щипач и бабник на Ефимова попал, после хилого араба с интербабой переспал. Но видать ему везуха, значит, под звездой рожден. Пей вино, гуляй, матюха, спида нет, один сифон. Колыма одно спасение, да далекий Магадан. Я б молился на коленях, чтоб перевели туда. Я надеюсь без последствий этот спид пересидеть. С медведями по соседству лучше жить, чем умереть. Вот и все, дела худые, это вам не Машку драть. Были кореши лихие, где их нынче отыскать? Срок отдали по этапу, член на петухов забит. Кто ж согласен воли хапать с тухлой вены?

мы продолжаем наш концерт. Следующая песня носит название «Селигера». Селигера – это озеро в Тверской губернии. Там начинается великая русская река Волга. Селигера.

вода, отдыхающие в селигере плескались. На мостике лодочник в тельнике трубку курил.

будто бы что-то хотела сказать. Во мне пробудились и чувства, уснувшие прежде. Я думал, уже никого не смогу так желать.

забила ключом, утолила мне жажду души. Плечу прикоснулась, прижалась и поцеловала. А если сердилась, то что же окурки тушил? Влад, со скрипочкой в партию на баяне, да, есть?

Это вновь удары судьбы, как по рельсам колеса. Стучат и стучат, увозят тебя далеко.

0: рано утром. И очень не хочется мне открывать своих глаз. Играла вода под веслом голубым перламутром.
1: Помнишь, мы были вдвоем.
0: Прости, я все это забыл, а вот вспомнил сейчас. А вот вспомнил сейчас. А вот вспомнил.

Возле леса слышны стоны, буйный возглас вошь ядреный, неприличные рыдания, завывание на мужчин, лепет женский, причитания и сплошные обзывания, вследствие гнусного обмана, сплошь безвыгодных причин. Нынче май, но в апреле беспробудное веселье. Маша втюрилась по уши, ночь гуляя напролет. Но любимый и желанный предал их любовь обману, испарился с продавщицей, а у Маши уж живот. Маша всех мужчин ругала, и тут женщин набежала, всех обманутых окрестных, с животами и с детьми. Вмиг наполнилась поляна жертв насилия и обмана. Сколько ж можно измываться над несчастными людьми? Смеят рухлявого орала та, что двойню нагуляла. Надо кончить с ними разом, чтобы

две жены одного мужа клялись верности за роком, мужиков не отбивать. Поносили гнусным словом и презрением суровым, но молчали проститутки, им на это наплевать. Бабы с копом порешили, мужиков мы так любили, хоть бы разик изменили, да охрипнем, если врем. Тут же разом все охрипли, кровь пошла без срока цикла. Даже мама-героиня не спаслась знаменье том. Все сипели и кряхтели, бабы мести захотели и пошли толпою глупой к Богу с жалобой большой, чтобы он мужей презренных к ним поставил на колени, а несчастных кротких женщин покровительствовал собой. У ворот в раю смятенье, прутся бабы без стеснения. На вратах большая надпись, если грешная войдет, у нее отсохнут груди, и мужей уже не будет, потому что эта дырка

и ворота в рай закрыли. В дань прельщения злого рока, всей запретной полосы. И толпа их поредела, это ж бабы, знамо дело. Без мужчин ведь стонет тело, и секс-шопов нету там. Кто уже назад вернулись, по два раза натянули.

Песня носит название «Слободки». Имеется в виду Морозовская слобода в городе Твери. Если вы по культуре томитесь и солидности,

ты ж не скажешь ни слова плохого. Все солидно, джентльменский подход. Только если немного блатного, то, пардон, весь в наколках живот. Про остальном это интеллигенты. Галстук, троечка, стрелочки вниз. Просто где-то в каких-то моментах, сука, взгляды у них разошлись. Да-да-да. Ты ж не скажешь про то, что отняли. Ты же сам предложил кошелек, а взамен вам кирпичик отдали. И курнуть Беломора бычок. Без побоев, без рук и насилия, так культурно с тобой обошлись. Грубым словом вас не поносили, вы же сами в штанишке пись-пись. И вот вы в новенькой сварочной куртке, как с иголочки профиль анфас.

шампанским умереть. Ах, милая, зачем унылая? Зачем с презрением так смотришь на меня?

Я б махнул сейчас стакан. Если б мне поставили ночью в

Боль, какая-то старая боль. И месяц окликнул, и тихо позвал: пойдем погуляем с тобой. И в памяти всплыли забытые песни и скромный родительский стол, где в праздники наши сидели все вместе. Все вместе, никто не ушел. И близится он, одиночество вечер, уже не забыть никогда. Ту с первой любовью далекую встречу, одно для меня навсегда.

Сваты пришли к отцу, в деле сошлись вместе, значит, в покров к венцу. Так порешили с тестем.

сердце под девичью грудь. Острый кинжал вонзила. Прощай же, любый мой.

и зимы с летами ни разу не менялись. 6 лет промчались, как шальные поезда, с тех пор, как мы с Андрюхой утречком расстались.

Я обмахнул сейчас стакан. Если б мне поставили

Как ни странно, но все же, по-моему, юность сгорела. Первый признак, что трезво о жизни я стал рассуждать. Кружит снег незадумчивый, легкий, пушистый и белый. Я тебе не смогу на всю улицу громко кричать. Даже глупости и сумасбродство навеки забыты. Я уже не смогу даже вспомнить о нашей любви. Помню только у дома цветы и окно приоткрыто. И от летней грозы по дорогам струятся ручьи. Как ни странно, сейчас это кажется

У каких ворот откроют замки, и каких петель несмазанный скрип. Мне вернут свободу с легкой руки, я запомню навсегда этот миг. Черной скатертью на стол ляжет ночь, мягким веером махнет мне листва, и березка, пятилетняя дочь, не заметил, как

Без перспективы, без добра, я в Тверь въезжаю со двора, как говорится, исключительно по блату. Я на Гагарина коптел, пока слетах шил и корпел, но я твердил, что я ни в чем не виноват.

ему припомню все сполна. Еще настанут времена, о, кабы знать, что среди нас стукач нашелся. Я никогда не пасовал, я или пан, или пропал. Я жизнь тюремную торчал от малолетки. Начальник колет, дело шьет, но ну попробуй его дает. Концы с концами не сведет, а птичка в клетке. Я помню, первый раз торчал, на всю катушку отмотал. Там познакомился с ветерком.

не поспоришь. Он на гитаре осыпок, сам Дольский так играть не мог. Но жаль, под вышку подкатил все из-за бабы. А брали на моих глазах, я плакал, но Витек сказал: не надо, Жора, подожди процесс хотя бы. Судья закончил, охнул зал, а Витька спел «Базар, вокзал», и до сих пор в глазах стоит его улыбка. Меня в наручниках вели, а только в камеру зашли, я понял, что сейчас попались очень крепко.

белых полушалках, объяты все январским сном. А у меня в косынке алой горит рябина под окном. Огонь волшебный излучая зиму и лето,

не теряй. И я все жду и жду кого-то, приговоренный у окна. И знать бы день тот или год тот, когда появится она. Не пропустить бы тех мгновений,

Вот и все, это было вчера. Наша тайна с тобой оказалась напрасной. И последнюю ночь я не спал до утра. Я прощался с тобой, говоря тебе здравствуй. Вот и все, это было вчера. Вот и все, это было вчера. А хотел я бы смог без причины остаться. Свет в прихожей горит.

вот и все. Это было вчера. Вот и все. Это было вчера. Словно сладостный сон, ни на что не похожий.

вот и все, ничего не вернешь. Вот и все, пожелтела листва, осень, грустная осень, прости, я жалею

Я обмахнул сейчас стакан. Если б мне поставили